0: радио.
1: Утопила телефон, пока мылась. Пропустила.
2: Suck some dick.
1: Позабыл про свидание. В супермаркете меня.
2: I'm fucking coming.
1: Oh, не верят, что забыла просто снять это.
2: Bondage.
1: Я кричала тебе в трубку, что ты стал.
2: Dungeon master.
1: Ну откуда?

0: Like embarrassing me, huh?
1: But he had the wrong door. The leather gloves Duke walks down.
2: Fuck you.
3: Откройте праздник с напитками и головки. Это любимые вкусы, проверенные временем рецепты, превосходное качество и натуральные компоненты.
4: Пейте без остановки, напитки и головки.
5: Don't stop.

0: тянется Dick. Как bondage, gay website.
1: Я очень люблю
0: gotcha.
1: И я без gotcha. Я не вижу жизни
0: gotcha.
1: Это все, что я люблю, все, что я хочу, все, для чего я живу.
2: Заткнись, иди нахуй. Я люблю, когда мой
0: anal
2: вставляют
0: two bad hogs
2: и выкачивают из
0: my ass.
3: The semen.
2: Это так
0: horny.
2: Это так
0: amazing.

0: потом я
1: do anal.
2: Dark home.
0: И это
3: the semen.
0: В ебалу.
4: Maggots. Maggots. Maggots.
0: Молодым.
4: Maggots.
0: Чтобы в ебало.
1: My cum.
0: Молодым.
4: Maggots.
0: Молодым.
4: Maggots.
0: Oh. Я люблю
3: the semen.
0: Я люблю кусочками.
1: Sir.
0: И потом я
1: cum.
0: Буду есть, поедать.
3: Semen.
0: Когда не будет для меня ненужной.
2: Gotcha.

0: создана для...
1: My ass.
0: Я люблю...
1: Деккер.
0: Деккер. Я хочу...
2: Семена.
0: А я хочу... Деккер. Желтый.
1: Деккер.
0: Деккер.

0: next door.
1: Беспредела!
2: Master.
3: В окном по привычке гонит
4: Slaves.
3: Словно спичкой.
4: Gaming quiet show.
3: Будет небо и наступит
0: sex.
3: Где я?
0: Coming.
3: Смотришь мне в глаза, сколько можно
0: Celebrate and suck some dick.
5: Mm.
0: Stick your fucking hands in my fucking

0: anal,
1: как ты.
0: Do anal.
1: Сердце в осколке, но зато
2: get your ass back here.
1: Ты вновь идешь по-английски.
2: Like that?
0: Yeah, bro.
1: Больные чувства и виски, ты знаешь точно.
2: Come on, college boy.
1: Номер его
0: Dungeon.
1: Вы

0: shit, I'm sorry.
1: Sorry for what?
2: Начни хотя бы...
3: Suck dick.
2: Ну чё ты такой...
4: No homo.
2: Хватит опять нудить, что я...
3: So fucking horny.
2: Просто раз...
3: Swallow cum.
2: Одно из моих...
3: Gay fun.
2: Я тебе покажу, как сильно ты...
3: Turns me on.
2: Ты весь такой...
3: I don't swallow cum.
5: Spanking ass.
2: My...

0: слез
1: и dark fantasies.
0: И первым просишь
2: get down on your knees
0: всегда, не забываешь
1: loop it up
0: какой мой.

0: Весь покрытый
1: семен.
0: Абсолютно весь остров
1: fucking coming.
0: В океане есть остров
1: fucking coming.
0: В океане есть весь покрытый
1: семен.
0: Абсолютно весь. Там живут несчастные люди. На лицо ужасные, добрые внутри.
2: Get your ass down from here now,
1: boy next door.
0: Там живут несчастные люди. Что они не делают, не идут.
1: My God.
0: Видно, в их мама родила. Видно,
1: fucking dungeon.
0: Их мама родила. Что они не делают, не ведут.
1: My cup.
0: Не ловится, не растет.
1: Hey, no.
3: We must pull up our pants.
0: Не жалея слез.
1: Stick your finger in my ass.
0: Не жалея слез. Не ловится, не растет.
1: Hey, no.
0: Вроде не бездельники и могли бы жить.
1: Guitar empty.
0: Взять и отменить. Имба понедельники взять и отменить.
4: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Как назло на острове нет янтаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. И пропадают зря. На проклятом острове нет янтаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди. И рыдают бедные, и пьют беду. В день такой неведомо, в никаком году. Саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба-саба

0: boys, boys.
1: А впереди еще три.
0: Ass.
1: И три.
0: Fisting.
1: И swallow.
0: Come.
1: Книжок вкусно очень. И я готов расцеловать.
0: Website. Bondage.
1: За то, что свел меня с тобой.
0: Boy.
1: У тебя далеко.
0: Dungeon.

0: Apoi.
1: Ia gata, frate, să la vai.
2: Website.
3: Bondage.
1: За то, что свел меня с тобой.
4: Oh, shit, I'm sorry. Sorry for what?

0: Spanking.
1: Теперь нам вместе скучно. Тебе так будет лучше.
2: Теперь сама это послушай.
3: Любил свои банкноты.
4: Loop it up.
3: Me botch.
4: Do anal.

0: вселенной
1: прошу лишь одного.
0: Меня ты изо всех как можно крепче, я тебя заберу с собой.
1: Yes. Finger and aim.

0: родился парень на Дону.
1: The spanking.
0: Мать с отцовской силы. И дали имя пацану.
1: Harrington, Billy.
0: По жизни выбрал он
2: гей.
0: Пошел по дороге. На вы и на ты. Ну а с братвой.
2: So horny, so horny. That's a fucking deep.
0: Братву. За верность своему. За
2: fisting
0: по лагерям. Сегодня ты, до завтра
2: come.
0: Мы опрокинем
2: sick hot load. Fucking coming.
3: Ladies first.
0: Живым
2: the semen
0: от души
1: Billy.
0: Ушел

0: dick in my ass.
1: Сюда, сюда.
2: Не раз гей.
3: Бандич.
1: Одевал. Таись.
3: Он данжен.
1: Иногда. На берег Дона возвращал. А здесь...
0: Your finger in my ass.
1: И
0: fucking coming.
1: По-другому. За все спасибо.
4: My fellow brothers.
5: I'm sorry. I'm sorry.
0: That's a fucking D.
1: За верность
3: gotcha.
1: Своему.
3: За fisting
0: ass.
1: Лагерям. Сегодня
0: dick.
1: До завтра.
0: Come.
1: Мы опрокинем.
3: Sick hot load.
1: Пусть
0: fucking coming.
6: Ladies first.
7: The semen
1: от души
4: Billy.
1: Ушел крестам цветы.
0: That's a fucking D.
1: За верность
3: gotcha.
1: Своему. За
0: fisting
1: ass. По лагерям. Сегодня
0: dick.
1: До завтра.
0: Come.
1: Мы опрокинем.
3: Sick hot load.
0: Fucking coming.
6: Ladies first.
7: The semen
1: от души.
4: Delete.

0: Semen Arsonist.
1: Но мне это не неловко, ведь у тебя есть головка, так что быстренько давай.
2: Stick your finger in my ass.
1: И я и ты грязные. Так что пусть творят разврат наши потные. Ты скорей.
2: Put your hands, stick your finger in my ass.
1: Как
2: full master.
1: Делают
2: fisting 300 bucks.

0: чтобы скушать, а потом своим грязненьким ротом, словно начал плевать прямо на
1: дом.
0: Ведь в блевотине там кто-то будет доставлять.

0: Do anal.
1: Будто в первый раз.
0: Oh, master.
2: Suck some dick.
1: Бесслезно. Опять давлю.
3: Так.
1: На...
0: Ass.
4: Мелькают семена.
5: И мгновенья.
0: I'm fucking coming.
5: Через век. Я понимаю с сожалением. То был
0: Loop.
5: Любимый.
3: Love you.

0: door.
1: Suction.
2: Fisting.
3: Spanking.
4: Ass we can.
5: It's so fucking deep.
6: The other night, one of the boys was sleeping, and I reached out.
7: Ты красивая, как клык, хочу тебе
5: swallow cum.
7: В твоей голове
8: fat cock.
7: Мои просто
8: boy next door.
7: Ты же знаешь,
8: this thing
7: просто не бывает никогда. Потому я молча взял
8: latex cock.
7: Просто поцеловал. Ты красивая, как
3: клык.
7: Ну а я просто
8: у меня $300.
7: Макдональдс тоже. Ты же знаешь, мы не берем
5: cum
7: назад. Так что наши
8: dark fantasy.
7: Это навсегда.
5: Anal.
7: Fuck меня каждый день.
8: Latex gloves.

0: открыл перформанс. Был моряк, но заодно он научил весь мир. Сапек. От трубки
1: Семена.
0: Next door. Раскуренность. Boss. Привычка.
1: Swallow.
0: Пошла в масштабе.
2: Предупреждает.
1: The semen.
3: Это
1: ком.
2: Предупреждает. Предупреждает.
4: Dark home.
5: Boy next door turns me on.
6: Thank you, sir.
5: Do
7: gay performance art.
8: Dark home.
9: Который...
5: Anal sex.
10: Немало утекло с тех пор.
1: The semen
5: in my ass.
10: Нам слаще аромат роз.
1: The semen.
10: Перегар.
1: Semen.
5: DR. Your finger.
2: Предупреждает.
1: The semen.
5: Это ком.
2: Предупреждает.
10: Предупреждает.
8: Dark home.
5: Boy next door turns me on.
6: Thank you, sir.
5: Do
7: gay performance art.
11: Я лично... Я бодрый, полон сил, родной... Благодарю, что он предупредил.
12: Извини меня за грустный...
5: Anal sex. Your finger.
12: С нынешнего дня...
10: Объявим...
5: In my ass.
1: The semen...
5: Это... Come.
2: Предупреждает...
8: Dark home.
5: Boy next door turns me on.
6: Thank you, sir.
5: Do
7: gay performance art.

0: Кафе Two Bad Cops. Каждый день в 20 вечера за синтезатором появляюсь я. Играю много старой советской фигни. Женщины просят про...
1: Deep Dark Fantasy.

0: Билли Харрингтон.
1: Вообще я слаб.
2: Данди Нахтер.
1: По образованию. Родители хорошо занимались воспитанием. Но лучшей работы я так и не смог найти. Тут или...
3: Celebrate или... Suck some dick.
1: Программа типичная.

0: finger in my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass.
1: Песня дерьмо, конечно. Но мне нравится. Говорят...

0: Spin my ass.
1: Я реально поднялся, я реальный пацан.
0: Finger in my ass.
1: Слова в бокалом для нашего столика.
0: Spin my ass.
1: Давай, брат, давай, земляк, мы с тобой.
0: Finger in my ass.
1: Вот я на заказнике.
2: Fisting some ass.

0: ass. Finger in my ass.
1: Но, к сожалению, я так и остался автором одного хита. Одного, но зато такого, который знает вся наша необъятная страна. Давайте все вместе. О, пацаны, а чё вы? Да не ссы.
0: In my ass.
1: Охуенная песня.
0: In my ass.
1: А.М. А дальше как?
0: Finger in my ass.
1: Я буду вот эти же нормальные песни. Бля, моя охуенная песня.
0: In my ass.

0: сам пошла. Звездной поступил.
1: Full master. Sistine, anal.
0: Просто.

0: ass.
1: Mmm, bad cock.
2: А ладонь согреешь.
1: Yeah.
2: Хороша.
1: Yes.
2: Хороша вдвойне.
3: Коли... Loop it up.
2: Умеешь.
1: Suck some cock. Suck some cock.
2: Почему бы и нет?
1: Suck some cock. Suck some cock.
3: Loop it up.
2: Сумеешь?
1: Suck some cock. Suck some cock.

0: do anal.
1: Suck some cock. Suck some cock.
2: Почему бы нет?
1: Suck some cock. Suck some cock.
2: Уж если решил.
0: Do anal.
1: Suck some cock. Suck some cock.
2: Почему бы нет?
3: Come on, let's go.

0: Boy next door.
1: Я обращаюсь.
0: Boy next door.
1: Я обращаюсь.
0: Boy next door.
1: Я обращаюсь.
0: Boy next door.

0: На днях решила разгрестись на хате, выкинуть в пизду весь
1: Come.
0: И тут вот тя натя. В кармане старый черный кожаный
1: Ass.
0: Нахожу коробок, полный убийственный
1: Семен.
0: Я этот
1: Ass.
0: Последний раз одевал в 94-м на стрелку. Какой-то хуй тогда проткнул мне
1: Fucking.
0: А я ему гниди снес нахуй. После этих приветствий начался мрачный
1: Spank.
0: Но не будем, главное все
1: like...
0: И я
1: Boy.

но не совсем. В больничке корабль Seaman. И забылся, как и другие. От корабля осталось уже половина, и я скажу лишь одно: шли бы нахуй все Seaman заодно. Это не то, что сейчас гровят под искусственным. Этим занимались седые в Чуйской долине знойным. Такой став на за всю историю укурили. Ну и правильно, а то не дай бог, у них бы запретили. Да мы одним коробком людей навалили. С кем только мы ее не курили, и все одно говорили. Вернее, не говорили, какое-то время ничего не говорили. Сухими воздух тихо ловили, красными белками как непонятки водили. А когда чуть себя приходили, хуели. Немели, мычали, головой качали, снова немели. А сколько необъяснимого с нами под ней случалось. Даже они в жизнь бы не разобрались. Помню, пришли мы как-то на серьезную я взорвал и насыпали. Добазарились тогда охуительно, без всяких

0: твоя. Спанкинг. Флаш. Убьет. Кто меня поймет. Твоим. Именно как. Бьет. Я не твое тело. Твои движения в бандыч белом.
1: You're in my house.
0: Я не отпущу, иди сюда.

0: Brazil.
1: Gay website. Deep, dark fantasies.
2: Я по улице. Я. Ужас бедная.
1: Next boy.
2: Как же вылечить тебя?
3: Coming.
4: Я из gay party.
3: Come.
4: Целебный пригласить. От кашля помогать лечить.
3: Он anal.
4: Чищает.
1: The semen.
4: Расчищает.
2: Вкусно.
3: Fucking coming. Fucking coming.
1: Gay party.
3: Fucking coming.
1: Fantasies.
5: Дуэт «Кармен» обязан своим названием не испанскому,
1: gay party,
5: а английскому
6: «Нико Нико Дога».
5: Человек.
1: The semen.
5: Путешествие продолжает.
3: Oh, yeah.

0: Между
1: неравных сражений началось день после
0: Coming.
1: Так я встретил свой фрегат. Пусть узнаю все владычество. Кто владеет настоящий грохот пушек с искордечи. Значит, звон металла, пули сабли. Так идет
0: бой next door.
1: Повстречались все дилеммы с колонады. Наш пиратский корабль.
0: Fisting anal.
1: Наш пиратский корабль.
0: Fisting anal. Boy next door. Boy next door. Fisting.
1: Ian coming. I am российский новый.
0: London master.
1: Ian
0: fisting.
1: Ian
0: coming.
1: I am российский новый.
0: London master.

0: Кто придумал этот
1: так?
0: Каким он был и когда он
1: deep.
0: Зато я знаю, что мне для
1: Fisting.
0: Нужно
2: Semen.
0: В кайфе
2: Ass.
0: Не путать чужим строится
1: Dungeon.
0: Растут
2: The semen
0: цветет
1: Flip.
0: Салют в сторону
2: Ass.
0: На пару с облезлым рыжим
1: Flip.
0: Перенесли
1: Dungeon.
0: Придется идти пешком на старый добрый
1: гей-вебсайт.
0: Я в него войду.
1: Really?
0: Я не вру, мне всего одну. Мне до
1: boy next door.
0: Там уж на работу с работы, после домой. Кто-то
1: swallow cock.
0: Кто-то
1: this thing
0: ass. Кто-то
1: rip the skin.
0: Но у меня
1: that cock boy. I wanna see six hot blow.
0: В этом
1: dungeon.
0: Знаю все от
1: на.
0: Но у меня
1: that cock boy. I wanna see six hot blow.
0: В этом

0: Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь
1: coming
0: at уйти. Я остаюсь таким же, как и был. Я остаюсь таким же, как и был.

0: Yeah. Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить.
1: Yeah.
0: Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь.
2: Coming,
0: то есть, yeah, yeah, я остаюсь таким же, как и был.

0: твой прощальный
1: путь.
0: На последней парте наш волшебный
1: путь.
0: Ты в платье, мы с тобой в бесконечном танце.

остаться. Медленно подходит к концу, как и наша с тобой история. Но она навсегда останется в моей памяти и в моем. И надеюсь, у тебя тоже. Счастливого, бесконечного.

0: Warning coming in my ass.
1: Знаю, сломала я голову.
0: Massive.
1: Сложная задача, слишком много.
0: Coming in my ass.

0: decided to go, you know, full mask.
1: Eight different penetration sounds.
2: Мистер Эхвуд.
3: Ты когда-нибудь трубку возьмешь? Я совершенно не хочу улыбки. Но даю на вид, которые тебя видели под утро. Короче, будь осторожен.
2: Секс.
3: Получается вплоть до знаешь кого?
2: Anal.
3: Давай серьезно. Если она вдруг потащит тебя на...
2: Gay party?
3: Или не дай бог... Пожалуйста, не ведись на эту хрень про...
2: This thing is $100.
3: И на всю эту... остальную...
2: Shit.

0: переплетено, но не предопределено. Это картина для кто давно противится. Ведь у всего единый. Все переплетено, суждено.
1: Saxon Cock.

0: $300.
1: Сдерживаю только
0: anal.
1: Никак мой
0: Dungeon.
1: Тут встает чиниться
0: Dungeon Master.
1: Власть в разрезе
0: Latex Love.
1: Причинно-следственная связь, и там все переплетено. Везде с берегом бездействие. При содействии бейся, если ты не
0: gay.
1: Если ты не
0: bad.
1: Наш
0: Dungeon.
1: Не спасет, а чудодейственное
0: call.
1: Хотя все переплетено
0: anal. Next door sex. Latex Love.
1: Dick. Кино

0: Ecстази.
1: Террор с церковью. Казино, картели, дома, темно, где в всей этой системе.
0: Не
1: жили денег за концерны, делают патент на
0: Latex,
1: здесь, не понимая категории.

0: $300.
1: Выше держу
0: дик.
2: Master.
1: В бегах люто хочется.
3: Oui,
4: oui.
1: На краю осознанные сны.
0: Okay. Sex.
1: Дежавю тут.
0: Master.
1: И даже народ все так же прыг-скок.
0: Later club.
1: Монтаж и фист. Стоп. А дальше.
0: Dungeon.
1: Не видать.

Где вы? Бойня Дюра. Стреляться ли вы? Близнецов тут нету эзотерики, сынок. Идут войной, если у населения. Токсикоз пусть не понимает всех моих теорий. Из нас нет конспирологов, но у нас варит.

0: Deep.
1: Я смотрю, у тебя правильная
0: тачка.
1: На карманные расходы
0: 100 баксов.
1: Если будут

0: бой
1: шумит негромко.
0: Next door
1: шелестит в ответ, идет не спеша.
0: Dungeon master,
2: go stick finger and suck some dick.
1: No,
0: this thing is $300.

0: ass. Ласкают чужих. Finger fisting my ass. Performance artist. Stick finger in ass.
1: Сам себе чужие.
0: Finger my ass.
1: Ласкают.
0: Stick finger in ass.
1: Сам себе чужие.
0: Finger my ass.
1: Ласкают чужих.
0: Finger fisting my ass.
1: Кто ты, а ты?
0: Performance artist.

0: Он бомбит на очки.
1: Балдей-текс.
0: На туфлях идешь. Ночью с подругой-то хочется.
2: Дик.
0: Горлышко сушит.
2: Ты
0: дай, дай, все на пол одежда.
2: You like what you

по подворотням. А не впервой, а доверено судьбой оберегать на здешних улицах. А пожелай ты

Еще вечерние зажгутся фонари. Рассеется и что ни говори. Сейчас будет именно по 100 грамм и не мотаться под... Но рановато.

0: это все любовь.
1: Блядь, куда?
0: Ты поймешь без слов.
1: Блядь, куда?
0: Накрывал поляну, это лето, наша Сочи, наше лето с ней, мама.
1: Блядь, куда?
0: Это все любовь.
1: Блядь, куда?
0: Ты поймешь без слов.

0: Мы пачки лавэп, меняют черный
1: anal.
0: Семен везде,
1: coming, веб, anal.
0: Сложно, те, кто выжил на
1: это.
0: За все, кого нет с нами, за все, кто на нас
1: coming.
0: Половину
1: do anal.
2: Performance artist. Billy Harrington.
0: Папа
1: Dungeon.

0: Чтоб выпал семен. Это время, что выбыл через кухни бетонных
1: поезд.
0: Глуп, но зато все скорлупы, а ацит намечается пивно. Не знаю ключ, но не видит никто. Лица моргнутый небо снесет их, как
2: семен.
0: Курица капает,
2: Cup.
0: Так вот и взаправду. Может только то.

0: fisting,
1: anal.
2: Мы с тобой, а это
0: люб.
2: Да, и сможет так.
0: Fucking coming.
2: За спиной, но это девочка с самый
0: horny.
2: Пусть услышит.
3: Being dark
2: про настоящую
0: next door.

0: народ.
1: Фестинг.
0: Мы с тобой, а это ли любовь? Да, и сможет так.
1: Fucking coming.
0: За спиной, но это бочка. Самый
1: warning.
0: Пусть услышит про настоящую.
1: Next door.

0: мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с ветки, как сладок Ланфрен, Ланфран, такие
1: фэнтези,
0: так редки, Ланфрен, Ланфран, та-ти-та, но слаще
1: твою
0: ас,
1: и семен
0: падает
1: my ass.

0: любовь последняя чиста, лети в мой сон.
1: Гейм.
2: Nico Nico's economy is badly weakened, a consequence of...

0: Смерти. В белом
1: семен.
0: Слово.
2: Мастер.
0: Хватит лжи и хватит боли. Отпусти себя на...
2: Гей-вебсайт.
0: Я рисую белым
1: семен.
0: Все, что так давно хотела.
2: Fisting ass. $300. Anal.

0: Yeah.
1: У каждого здесь есть своя.
2: Именно.
1: Как правильно здесь? Я не знаю. Лишь хочу.
0: This thing.
1: Yes. Твоих много.
0: Finger.
1: И на взлетке что?
2: Именно.
0: От bad cock.
1: Отлетали.
0: Swallow cock.
1: Друг на друга под утро. Ведь нам не
0: this thing.
1: Вместе ты знаешь. Во взрослой жизни очень много. Лишь просто дай.
0: Fuck you.
2: Yes.
0: Вместе. Fucking coming.

0: Сегодня праздник
1: учебы. Smartass.
0: Сегодня будут
1: fisting and anal.
0: Девушек
1: bad cock.
0: С утра горят
1: and moms.
0: Пришли стоят
1: so horny.
2: The semen
0: в руках и ребят. Потому что на 10 по статистике
1: 300 bucks. Full master.
0: Важности по

0: so horny.
1: The semen.
2: В руках теребят, потому что на 10. По статистике.
3: 300 bucks.
2: Сегодня.
3: For master.
2: Почему-то. Они статистики назло. Опять придут.
0: So horny.
2: Придут.
0: So horny.

Днем я Маринет. Обычная девочка, живущая самой обычной жизнью. Но кое-что обо мне не знает никто. Это

0: Playhex Club.
1: И после
0: Fisting.
1: Мне не обрести покой. Я
0: Anal Master.
1: Продам за с тобой.
2: We must pull up our pants. Dust ourselves off. Endured the lash of the

0: Секс.
1: Раба мужчину превращает.
0: Latex Club.
1: И после
0: Fisting.
1: Мне не обрести покой.
0: Anal Master.

0: именно.
1: Набрали и прилипли. Мне кажется, мы
2: fucking coming.
1: Мне кажется, потухло.
3: Suction.
1: Прости меня, моя.
2: Next door.
1: Не слышно ничего.
2: Слышно.

0: Радио.
1: Выключи это сейчас же, без оправданий, без...
2: Систем...
1: У тебя есть около
2: 300
1: секунд, чтобы заняться чем-то нормальным, чтобы завести...
3: Пока!
1: ...строиться на работу и быть бесполезным куском дерьма!
4: Да, так и есть!
5: Майская...

0: ты с кем-то, что с тобой? Почему ты
1: on it so hard?
0: Почему
1: rip the skin?
0: Кто мне даст такой ответ? Кто ответит, почему? Я так же жду.

0: Может, у тебя другой развлекается с тобой, дарит ласки и
1: гей секс.
0: Боже, закипает кровь. А быть может, ты одна

0: Знаешь, под мирным и громким сочтутся
1: 300.
0: Мы были как Van. Но теперь мы реальности, с нами придется теперь
1: do sex.
0: Мы любим
1: fisting.
0: Do anal. Ты плачем, мы люди, нам важно
2: pull up our pants.
0: Решая, лететь или падать, наверное, подальше от нас.

0: Demon.
1: Carrington.
2: Fat Cock.
3: Пронесет, а потом по ней пройдет Пикапло. Снова чистый.
2: My car. Dick.
4: Dark.
2: Dungeon.
4: Finger stick.
3: Снова чистый.
5: Nice.

0: идет по дороге, он сегодня
1: swallow cum.
0: Он весь вечер сегодня
2: ass weekend.
0: Кричал, он завел
1: my ass.
0: Он кричал
3: okay.
0: Ну а мы все это повторим с вами снова. Ну где же
1: fingers?
0: Ну где же ваши
1: fingers?
0: Давай
1: stick your fingers.
0: Не будет
2: fisting ass.

0: Те, конечно, будут говорить.
1: Finger,
0: да нет, ну,
1: finger
0: всегда.
1: In my ass. Finger, finger in ass, in my ass.

0: Говорит радио корпорации
1: Gay Party
0: London. Радиоинформационная программа предлагает вашему вниманию. Слушайте запись Exotic Pop Duet.

0: Brazil.
1: Gay website.
2: Говорит радио корпорации.
3: Да Нико Нико.
2: Предлагаю вашему вниманию.
3: Slave.
2: Слушайте.
3: Different penetration sound.

0: Говорит радиокорпорация.
1: Да, Нико, Нико.
0: Предлагаю вашему вниманию.
2: Слушайте. Penetration sound.

0: Last weekend.
1: Свое вожу. Вот козы, это мне бойцы.
2: 300
1: просят подлецы.
2: Performance artists.
1: Мой отец.
2: Performance artists.
1: Мой отец.
2: Performance artists.
1: Мой отец.
2: Performance artists.
1: Мой отец.

0: Он пишет демо. Повышает градус, выкипит сферату на нитик. Что ты скажешь, пирату, ты мультипликатор. Хоу, я тут
1: пол. Dungeon Master.
2: Bad cock.
1: Oh, hey,
3: Jay Kong.
1: This thing...

0: good. Do it again.
1: Здравствуйте, я прошу прощения, а это
2: Моргей?
3: Да-да, говори.
1: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
3: Сколько?
1: Ну, 300 рублей найду.
3: Ты чё, ебанулся?

0: станем.
1: И suck some dick.
0: Встанем, встанем, встанем, пока с нами рядом.
1: Dark hall.
2: И two fat cocks.
0: С нами мы скажем.
1: Oh, yes, sir.
0: За то, что
3: the semen.
0: Нам дали. За тех, кто
1: stick finger in me, no.
0: И

0: Баню.
1: Скажи, зачем я?
2: Сволока.
1: Зачем не мые? Плывут ко мне и...
2: You ain't know. I'm coming.
1: Зачем?
2: Some dick.
1: Коснулась.
3: Ass.
1: Зачем я... Come.

0: La radio.
1: Gay website.
2: Thank you, sir.
3: Ты неси меня а за крутые где
4: мои, где леса.

0: Мы оставили
1: 300 бакс.
0: И хлопками овации встречает нас. Захотелось бы встретить.
2: Ой.
0: Хлопнул
1: дик
0: над головой.
1: My ass.
0: Рвется в
1: бой. This thing is and suck some

0: fucking coming.
1: Залп наш прикроет отход мы.
0: Fisting.
1: Врага.
0: Dungeon Master.
1: Тут продолжаем.
0: Сак.
1: И победа близка.
2: Хлопну.
0: Дик.
2: Над головой.
0: My ass.
2: Рвется.
0: Boy. Fisting is.
3: And suck some.

0: Ладно, покажет. С днем Семена поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500.
1: Слышь?
0: Ах, я играю.
2: Эй, ну.

0: Эту ночь
1: swallow my cock.
0: Семена окроплю сугроб.
1: Stick a finger in my ass.
0: Тогда раскрою все свое нутро. Там я был властелином. Свои шизануты.
2: Dungeon latex.
0: Свои тратили. На меня лишь только братики тащили до дна на щите. Братики тащили как будто на бите. Это бренад. Сквозь снег и метель. Я у братики тащили в родную.
3: Gay website.
0: Братики тащили до дна на щите. Братики тащили как будто на бите. Скажите, мам,
2: я писал.

как будто на... Скажите, маме, я как окно проебал этот бой самому себе, окей. Еще один шот за тех, кого вдруг не станет. Мы тут заранее, ведь мы тут заранее. Мы тут заранее.

0: coming my ass. Nada mano летает волей.
1: Cock. Yeah! Хочется просто. Suck dick.
0: Swallow.
1: Come.
0: Fisting.
1: Не нужно. Такой как

0: Dungeon Master. Boy Next Door.
1: Где хочется просто
0: Oral Cum Shot.
2: Сакте.

0: finger in my ass. My ass. My ass.
1: Семена.
2: Абсолютно всерьез. Ситуация.
0: Секс.
2: Ситуация.
1: Ass.
3: Boy next door.
2: Пойми, ты откуда взялась? Почему, почему она тебя...
0: This thing is...
2: Включается свет, я куда-то лечу. Без тебя...
1: Семена.
0: Do anal.
2: Это медленный яд.
0: Swallow my cum.

0: Tom. Sachu Fat Cop.
1: Желает.
0: Oh yeah.
1: Снова свободен
0: ass.
1: До головы.
0: Finger.
1: Щекочет женский.
0: Oui-oui. 300 bucks.
1: Остались где-то позади.
0: This is...

0: Я не сам семен. Я гейман.
1: Скачу. Трачу.
2: Я горячий.
3: Dungeon Master.
1: Ходи со мной.
4: The party.
1: А ты кто я? Вчера летал из... Спасал. Ездил я на крокодиле. Мой знакомый. Я горячий.
3: Dungeon Master.
1: Ходи со мной.
4: The party.
1: А ты кто я? Меня два. День и ночь. Я короче. Я горячий.
3: Dungeon Master.
1: Я. Знай, нынче целый свет. Как
4: stick finger in my ass.
1: Это песня про любовь, и ты ее не забывай. Я горячий.
3: Dungeon Master.
1: Ходи со мной на
4: party.
1: А не то я. Я горячий.
3: Dungeon Master.
1: Ходи со мной на
4: party.
1: А не то я. Я горячий.
3: Dungeon Master.
1: Выходи со мной на
4: party.
1: А не то я.
4: I'd be right happy to. Without further interruption.
1: Я горячий.
3: Dungeon Master.
1: Ходи со мной на
4: party.
1: А не то я.
4: I'd be right happy to.
1: Я горячий.
3: Dungeon Master.
1: Ходи со мной на
4: party.
1: А не то я.
4: I'd be right happy to.

0: Если хотите, поспорьте, но я скажу наконец, кто себя выразил.
1: Spanking.
2: Tot fucking gay.
3: Tot
2: fucking gay. Fisting.
3: Suck dick.
4: Кувыркаться.
0: Каждый обязан уметь. Нужно лишь только собраться.

0: Опытный пират будет
1: спанкинг.
0: С ним не рад.
2: Потому что
3: сок
2: пират.
0: Потому что
3: сок
0: пират.
4: Потому что
3: сок
4: пират.
5: Потому что
3: сок
5: пират.

0: Fisting.
1: Хорош по-славянском, ну и, конечно, пират. Систематическим
2: сакшен.
3: Спанкинг.
1: Не рад.
3: Спанкинг.
1: Не рад.
0: Фистинг.
4: Основа успеха – стойкость и трезвый расчет. Тысячекратное эхо нам подпоет.
5: Соблюдает мне режим. Знает
0: секс
5: необходим. Даже опытный пират будет
3: спанкинг.
5: С ним не рад.
4: Потому что пират.
6: Потому что пират.
5: Потому что пират.
7: Потому что
8: пират.

0: Oh yeah. Stick your finger.
1: Душе ближе, теплый плюс.
0: Знай. Oh, master.
1: Я больше не вернусь.

0: Эй, но
1: не заметить невозможно их волшебных
0: гей-вебсайт.
1: И одну из них
0: do anal.
1: Про себя подумал ты такие
0: boy next door
1: систы
0: do anal master
2: систы
0: semen boy next door

0: А вы бы знали, что избытало.
1: Full master.
0: Когда за началась борьба, решили с ним пришла толпа. Додумал молодцам, что не видели глаза. И учащается путь. Возможно,
1: сексом.

Закрой next door. Все постепенно, и тебя тут никто не do anal finger. Подарит нам это мгновение. За окном не помеха, пока мы здесь. Теплый. The semen.

0: Любит бой next door.
1: Мы сегодня.
0: Feet are coming.
1: Будем с вами все.
2: The spanking.
1: Только яркие
0: Gay party.
1: Играем.

0: тебя этот
1: данжен.
0: Значит, нужно остаться. Начиная с
1: gay sex.
0: Получили.
2: God bless.
0: Сам себе.
1: Fisting ass.
0: Нафига этот
1: данжен.
0: Да кому я там.
1: Swallow.
0: Появлюсь день опять.
1: Finger.
0: Стыки опять.